0: Все кипит, все барович кэш, понял, стул сэш. Чиха вода, все кирве, чиха вода, вре. Все кипит, все барович кэш, понял, стул сэш.
1: СК2 Вроцлав.